0: Три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да.
1: Второе место.
3: Когда заберу тебя по часам.
1: Первое место.
4: Слава.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: «Самый русский хит»
1: 16+.

0: осень на радио «Русский хит».
1: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы по

0: Радио «Русский хит». Только русские, только хитрые.
1: Похожие валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

успешен, звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.